0: И отмечают, что за 3 года проект объединил более 400 пенсионеров из нескольких городов страны и помогает им адаптироваться к современным социальным и технологическим изменениям. 4 выпускников лицеев в Молдове освобождены от сдачи 3 из 4 экзаменов на степень бакалавра и сдадут только 1 экзамен. Как сообщили в Министерстве образования, учащимся автоматически выставлены высшие оценки по ряду предметов на основании призовых мест на республиканских олимпиадах и международных сертификатов, включая Кембридж, Далф и Черцепорт. В целом в текущей сессии 1000 выпускников получили автоматические оценки 10 по иностранным языкам, информатике и румынскому языку благодаря подтвержденным достижениям и международной сертификации. В течение июня в Молдове пройдут плановые перемещения военной техники между учебными центрами национальной армии в Кишинеу и Кахул. Об этом сообщает Министерство обороны. Передислокация проводится в рамках программы подготовки военнослужащих на 2026 год. Для минимизации неудобств для водителей военная техника будет передвигаться преимущественно в ночное время по национальным трассам центральных и южных районов страны. В ведомстве призвали граждан получать информацию только из официальных источников и не доверять ложным или манипулятивным сообщениям о деятельности национальной армии. Компания «Энергоком» предупредила о новых случаях мошенничества. Неизвестные представляются сотрудниками предприятия и под предлогом проверки счетчиков или обновления информации пытаются получить персональные и банковские данные граждан. В «Энергокоме» подчеркивают, что не направляют мобильные бригады к потребителям и не запрашивают по телефону или при личном визите конфиденциальную информацию. Граждан призывают не сообщать незнакомцам личные данные, не впускать в дом лиц без официальных документов и при подозрении на мошенничество немедленно обращаться в службу 112. И о погоде. В субботу 6 июня по всей территории страны ожидается неустойчивая погода. Пройдут дожди, местами с грозами. На 7 июня также прогнозируются обильные осадки. В отдельных районах возможны ливни с количеством до 15-45 литров на квадратный метр. Местами с грозами. Ветер будет дуть западный, умеренный. Во время гроз возможно кратковременное усиление ветра. Температура воздуха ночью составит от 13 до 18 градусов тепла. Днем от 23 до 28 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухнина.
1: Радио Молдова. Primul cronicar sonor. Un radio al meu, al tău, al tuturor.

0: cronicar sonor. Un radio al meu, al tău, al tuturor. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Европейский Союз внесет вклад в модернизацию еще 20 школ по всей стране и продолжит поддерживать местные проекты от инфраструктуры и государственных услуг до улучшения условий жизни в рамках программы «Европейское село». Об этой помощи шла речь на встрече комиссара Европейского Союза по вопросам расширения Марты Кос с примарами различных регионов Республики Молдова. Согласно сообщению делегации Европейского Союза в Кишинеу, эта встреча фактически стала продолжением диалога с местными властями, начатого в Брюсселе в августе 2025 года. Обсуждения были сосредоточены на приоритетах местных сообществ и на том, каким образом поддержка Европейского Союза может лучше отвечать потребностям граждан. Как отмечается в сообщении, для людей европейский путь означает конкретные изменения.

0: Не более качественные школы, более эффективные государственные услуги, развитие местной инфраструктуры и больше возможностей в их сообществах. Инфраструктурные проекты, которые должны связать Республику Молдова с основными европейскими транспортными коридорами, были обсуждены в ЯСАХ. Третье издание экономического форума собрало более 500 представителей власти, инвесторов и бизнес-лидеров из Румынии, Республики Молдова, Украины и других европейских государств. Республика Молдова работает над технико-экономическим обоснованием расширения автомагистрали объединения от Унгень до Кишинеу, а также над проектом строительства первой электрифицированной железнодорожной линии с европейской колеей на участке Кишинев-Унгень, заявил государственный секретарь Министерства инфраструктуры и регионального развития Мирча Паскалуце. К 2027 году у нас должны быть готовы технико-экономические обоснования, разработанные при поддержке Европейского Союза, то есть с помощью грантов и технической помощи, предоставляемых Евросоюзом, чтобы мы могли воспользоваться финансовыми механизмами, доступными с 2028 года. Речь идет как о предвступительных фондах, так и о финансовых механизмах, предназначенных для развития инфраструктуры. Завершение строительства автомагистрали обеспечит стратегическую связанность с Румынией и Европейским Союзом и превратит Республику Молдова в региональный логистический хаб, ускоряя процесс вступления в Европейский Союз и экономическое процветание, заявил государственный секретарь Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии Иринил Ионилос Криоштяну. Этот участок и это сообщение между Унгень и Сиретом имеет стратегическое значение, которое необходимо реализовать как можно скорее не только для экономического развития, но и для защиты восточных границ. На экономическом форуме в ЯСАХ обсуждения, касающиеся Республики Молдова, были сосредоточены на ускоренной экономической интеграции с Румынией и Европейским Союзом через доступ к европейским фондам, привлечение инвестиций, реализации проектов по развитию связанности. Также рассматривались вопросы инфраструктуры и регионального экономического сотрудничества. Зарубежные новости. Лидер Киева Владимир Зеленский подтвердил атаки украинских беспилотников, направленные на город Санкт-Петербург и нефтехранилище в Краснодарском крае России. Прошлой ночью наши дроны действовали на расстоянии примерно 1000 километров до Санкт-Петербурга, до военно-морских арсеналов противника и до базы в Кронштадте, написал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинские беспилотники преодолели расстояние около 500 километров до Краснодарского края России и поразили нефтяной склад. Оперштаб Краснодарского края сообщил о начавшемся пожаре на нефтебазе в Усть-Лабинске после атаки дронов. При этом утверждается, что пострадавших нет, а из повреждений упоминается только остекленение, передает BBC. Переговорщики Европейского Союза достигли компромисса по вопросу реформы прав авиапассажиров, в целом сохранив действующие правила компенсации за задержанные и отмененные рейсы. Предложение также предусматривает новые обязательства для авиакомпаний и меры, направленные на упрощение процедуры получения компенсации, сообщает «Политика». Сегодня днем ожидается облачная погода, кратковременные дожди, местами сильные ливни, сопровождаемые грозами и градом. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха плюс 22-28 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Публичитате ла Радио Молдова. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
2: Publicitate la Radio Moldova.
3: Radio Moldova. În ritm cu vremurile.
4: tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
5: Bun găsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu, vă invit la o nouă ediție a emisiunii din tradiții strămoșești, împreună cu regizoarea domnița Jechiu. Am bucuria să stau de vorbă astăzi cu o interpretă din Ardeal, pe nume Crina Prață, pe care dumneavoastră ați mai auzit-o în emisiunea noastră, a fost prezentă cu cântecele aduse din zona pe care o reprezintă, o interpretă care ne este nouă dragă și care cu siguranță o să se lipească și de sufletele dumneavoastră astăzi. Bun venit în emisiunea noastră, doamna Crina.
6: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație, doamna Silvia. Vreau să le transmit calde salutări tuturor radioascultătorilor dumneavoastră. Să știți că am puține emoții, eu sunt obișnuită cu TV-ul și am emoții pentru că este prima dată când sunt în direct aici la moldovenii mei dragi, pentru că dumneavoastră știți, nu știu dacă și cei de acasă știu, că mama mea are rădăcini adânci la Botoșani, aproape de dumneavoastră, pentru că este la o roncătură de băți. Pe jumate sunt ardeleancă, într-adevăr, dar după mamă sunt moldoveancă. Așa că mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur că acest interviu a fost făcut aici la mine acasă, la Cluj. Mă bucur că v-ați făcut timp să mă sunați, să mă invitați, deși ați avut un program foarte încărcat și pentru mine asta înseamnă foarte mult.
5: Da, ne bucur și noi că iată reușim astfel să ajungem către inimile ascultătorilor pe undele radio. Hai să spunem ascultătorilor noștri cine este de fapt Crina Prață. Personal știu că aveți la bază o altă specialitate, dar iată dragul de folclor, de tradiție este cumva la suprafață. E o atracție mai mare către acest domeniu și cu juridica rămâne în umbră deja.
6: A rămas de tot. Crina Prața a împlinit 51 de ani.
5: Mulți ani înainte.
6: Să știți, Crina Prața este o persoană care nu se ascunde după vârstă. De obicei, doamnele nu-și spun vârsta, dar eu nu mă simt, dragilor, acolo de 20 un pic către 30. Crina Prața s-a născut la postul de miliție pe vremea aceea, din comuna Tureni, județul Cluj. Este foarte aproape de Cluj. Mama este din județul Botoșani, din comuna Broscăuți. Tatăl este din județul Cluj, de la Suatu, și eu m-am născut acolo la postul de miliție pe vremea aceea. Dragostea pentru muzică a fost încă de mică, dar am mai avut o altă pasiune. Mi-am dorit foarte mult să îmbrățișez o carieră militară, probabil și din cauza că am crescut într-o familie de militari, dar tatăl s-a opus pentru că eram puțin mai firavă și atunci am zis că vreau neapărat să merg la drept.

0: 跟离开，独身爱的都离下。
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: Publicitate la Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 17.
4: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Инфраструктура водоснабжения, санитарии и гигиены будет модернизированы в 129 учебных заведениях нашей страны. Республика Молдова сталкивается с ускоренным сокращением числа детей в системе образования. До 23 часов сегодняшнего дня на всей территории страны объявлен желтый уровень метеоопасности. Далее подробности. Инфраструктура водоснабжения, санитарии и гигиены будет модернизирована в 129 учебных заведениях Республики Молдова. Вопросы реализации этого плана, подписанного в мае 2024 года, обсудили представители Министерства инфраструктуры и регионального развития и ЮНИСЕФ. Согласно сообщению министерства, были рассмотрены этапы реализации текущих проектов, часть из которых уже находится на завершающей стадии. Кроме того, стороны обсудили необходимость продолжения инвестиций в инфраструктуру водоснабжения и санитарии на местном уровне, а также укрепление сотрудничества с органами местной и региональной власти для разработки новых инициатив в регионах страны. Вице-премьер Владимир Боля подчеркнул, что Республика Молдова располагает четкой стратегией в области водоснабжения и санитарии, а интерес местных властей к реализации подобных проектов постоянно растет. Отметим, что план действий предусматривает модернизацию внутренних санитарных узлов, установку оборудования для мытья рук и строительство очистных сооружений в отобранных школах. ЮНИСЕФ поддерживает реализацию проекта, предоставив грант в размере 3 миллионов евро, предназначенный для технической помощи, проведения закупочных процедур и мониторинга выполнения работ. Республика Молдова сталкивается с ускоренным сокращением числа детей в системе образования, вызванным снижением рождаемости и внутренней миграцией сельской местности в города, особенно в Кишинев. Экономический эксперт Вячеслав Фионица предупреждает, что хотя общее число учащихся в последние 10 лет оставалось относительно стабильным и составляет около 334-335 тысяч, структура системы существенно изменилась и будет продолжать ухудшаться в ближайшие годы. Муниципий Кишинев становится главным образовательным центром, где обучается более 110 тысяч учеников, на 29 тысяч больше, чем 10 лет назад. Это означает, что за период в 10 лет в Кишинев должно было быть построено 30 школ. Как вы сами понимаете, их не построили, и фактически у нас в Кишинев нет школ, заполняемость которых достигла бы 100%. В остальных городских населенных пунктах за пределами муниципия Кишинев мы все же зафиксировали.

0: зафиксировали рост 934 тысячи, в основном за счет детей в старших классах. В ближайшие 7 лет у нас будет наблюдаться снижение. После 10-летнего перерыва мы зафиксируем два явления. Во-первых, начнет снижаться количество детей в школах, а во-вторых, продолжится процесс концентрации населения вокруг городов, особенно в муниципе Кишинев. Нагрузка на систему образования усиливается из-за снижения рождаемости. Последствия этих процессов в школьной сети уже заметны. Если в 1990-91 годах в стране было 1640 школ, то в настоящее время осталось 1173. То есть за последние десятилетия было закрыто около 470 учреждений. Образовательная инфраструктура в значительной степени недоиспользуется, добавил Леонице.
1: Suprafața de spațiu școlar care revine la un elev.
0: Площадь учебного помещения, приходящаяся на одного ученика, в среднем по стране на одного ученика приходится 12 квадратных метров учебного помещения. У нас есть населенные пункты, где на одного ребенка приходится всего 7 квадратных метров. В Кишинев 7 квадратных метров. Но посмотрите на другую сторону. У нас есть 15 населенных пунктов, где сегодня дети учатся в школе, где на каждого ребенка приходится более 100 квадратных метров. Школьное пространство просто огромное. Школы огромные и пустые, но они функционируют, работают, а детей у нас нет. Демографические изменения указывают на глубокую структурную трансформацию. Система образования, рассчитанная в 1990-х годах, более чем на 600 тысяч учащихся, сегодня функционирует примерно наполовину своей мощности с серьезными дисбалансами между городом и селом. В ближайшие годы снижение рождаемости продолжит уменьшать число школьников, усиливая давление на организацию школьной сети и доступ к образованию в небольших населенных пунктах, констатирует Вячеслав. Все больше молдавских граждан проявляют интерес к горящим туристическим предложениям, известным как «Последняя минута», в надежде провести отпуск по более низким ценам. Однако специалисты в сфере туризма утверждают, что такие предложения не всегда являются наиболее выгодным вариантом. По словам председателя Национальной ассоциации туристических агентств Молдовы Иона Алекса, подобные предложения появляются тогда, когда определенные туристические пакеты отменяются клиентами, либо когда авиакомпании и гостиницы пытаются заполнить оставшиеся непроданными места.
2: На мой взгляд, подобные предложения — это скорее лотерея, чем что-то действительно практичное. Все спрашивают о таких предложениях, но они не всегда подходят, потому что, например, отель может не соответствовать вашим ожиданиям. Например, отели высокого класса никогда не предлагают таких предложений последней минуты, потому что они распродают свои номера гораздо быстрее, и тогда вы можете выбрать это предложение, но остаться разочарованным, потому что это не то, что вы хотели.
0: Из-за нестабильной международной ситуации и стремительного роста цен на топливо, стоимость летнего отдыха увеличилась. Несмотря на это, граждане Молдовы не отказываются от отпусков. Наиболее популярными направлениями остаются Турция, Болгария, Греция и Египет. Цена туристической поездки зависит от условий, типа размещения и выбранного направления, и начинается от 199 евро. Примария муниципе Кишинев сообщает, что в воскресенье с 6 утра до 17 часов будет перекрыто движение автотранспорта по улице Албешвара на участке между улицами Михаил Витязул и Петро Рариш. Данная мера принята в связи с проведением спортивного мероприятия «Дуатлон», организованного профильными спортивными федерациями Республики Молдова. В указанный период движение общественного транспорта, проходящего через данную зону, будет перенаправлено по альтернативным маршрутам. Водители призывают выполнять требования сотрудников дорожной полиции, проявлять терпение и дисциплину на дорогах, а также строго соблюдать правила дорожного движения. До 23 часов сегодняшнего дня на всей территории страны объявлен желтый код уровня метеоопасности в связи с атмосферной неустойчивостью. Прогнозируются дожди и грозы. В этих условиях ведомство рекомендует водителям адаптировать скорость движения к погодным и дорожным условиям, соблюдать увеличенную дистанцию между транспортными средствами и избегать рискованных маневров. Пешеходов призывают переходить проезжую часть только в установленных местах и внимательно убеждаться в безопасности перед выходом на дорогу. Предупреждение было сделано после нескольких недель, отмеченных повторяющимися эпизодами неблагоприятной погоды. Проливные дожди 22 мая вызвали наводнение в нескольких районах страны. Движение по ряду национальных дорог было затруднено из-за скопления воды и наносов грязи. Драматические кадры из пострадавших населенных пунктов показывали затопленные домовладения, автомобили, унесенные потоками воды, перекрытые дороги и людей, обратившихся за помощью после того, как они оказались отрезанными от внешнего мира в результате прорыва дамб в нескольких населенных пунктах. В результате стихии погибли 2 человека. Рыболовецкое судно под турецким флагом подверглось нападению и затонуло у северного побережья Черного моря, в результате чего есть погибшие и раненые моряки, сообщила береговая охрана Турции. Судно «Дору-67» подверглось нападению к западу от оккупированного Россией Севастополя. В заявлении не приводятся дополнительные подробности о нападении. 5 раненых моряков спас другой траулер, но один из них скончался по пути в Турцию. Турецкие власти подтверждают, что судно получило повреждение и затонуло, однако не уточняет, кто стоит за атакой и какое именно оружие было применено. Сегодня ночью и завтра днем ожидается облачная погода. На большей части территории страны пройдут дожди, местами периодически возможны сильные ливни. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 13-19 градусов. Завтра днем ожидается плюс 20-25. На этом мы и завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
3: Публичитате ла Радио Молдова.
4: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
3: Publicitate la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамный запрос.

0: Российской социал-демократической партии. Далее подробности. Несколько населенных пунктов пострадали от обильных осадков, выпавших сегодня. До 17 часов потребовалось вмешательство спасателей и пожарных в районах Дроги, Сорока, Еловинь, Ленежь, Страшень. Наибольшее число выездов спасательных служб произошло в селе Грибово района Дроги, где сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям проводили работы по откачке воды из нескольких хозяйств, жилых домов и подвалов, пострадавших от дождей. Также спасательные команды работали в населенных пунктах Пухой и Цепала района Еловень, где были затоплены жилые дома и подвалы, а также потребовалась расчистка участков дорог и эвакуация автомобилей, застрявших в воде. В ряде дорог движение затруднено или временно перекрыто. В районе Страшень временно приостановлено движение транспорта на трассе Греблеж-Треча. На трассе Р1 на въезде в район Страшень зафиксировано скопление воды, движение затруднено. Дорога к селу Пухой в районе Лавинь также временно заблокирована из-за последствий осадков. В селе Панашешта района Страшень из автомобиля были эвакуированы 4 человека. По данным полиции, движение затруднено также на столичных улицах Тудор-Владимирецкую, Миштверл-Маноли и на шоссе Мунчешть. Кроме того, на трассе Р1-Киприяна движение транспорта приостановлено. Напомним, что до 23 часов сегодняшнего дня на всей территории страны объявлен желтый уровень метеоопасности в связи с атмосферной неустойчивостью. Прогнозируются дожди и грозы. В этих условиях ведомство рекомендует водителям адаптировать скорость движения к погодным и дорожным условиям, соблюдать увеличенную дистанцию между транспортными средствами и избегать рискованных маневров. Пешеходов призывают переходить проезжую часть только в установленных местах и внимательно убеждаться в безопасности перед выходом на дорогу. Диалог, начатый в Брюсселе в августе 2025 года с представителями местных органов власти, продолжился почти год спустя и в муниципе Кишинев. Комиссар Европейского союза по вопросам расширения Марта Кос встретилась в Криково с группой примаров из различных регионов Республики Молдова. В ходе встречи обсуждались приоритеты местных сообществ и способы, с помощью которых поддержка Европейского союза может более эффективно отвечать потребностям граждан по всей стране.
1: Суть в том, что то, что Молдова делает сейчас на пути к Европе, не может быть реализовано только правительством или парламентом. Чем раньше примары и граждане будут вовлечены в этот процесс, тем лучше для всей страны. Второй момент заключается в том, что в рамках плана роста еще осталось много средств, и эти средства, конечно же, предназначены и для муниципалитетов. А третье сообщение заключается в том, что я хотела бы узнать, какие новости появились в местных сообществах с момента нашей последней встречи.
0: Представители местных органов власти обсудили с европейским чиновником основные проблемы, с которыми они сталкиваются, а также изменения, произошедшие после их визита в Брюссель. По данным делегации Европейского союза в Республике Молдова, европейская поддержка позволит модернизировать еще 20 школ в стране. Кроме того, Европейский союз продолжит поддерживать развитие населенных пунктов через финансирование проекта в рамках программы «Европейское село». Василий Бумаков, бывший министр сельского хозяйства и бывший посол Республики Молдова в Японии и Корее, был избран председателем Европейской социал-демократической партии. Решение было принято сегодня на 12-м чрезвычайном съезде формирования. Присутствовавший на мероприятии вице-председатель социал-демократической партии Румынии Василий Дынку выразил уверенность, что под руководством Василия Бумакова партия ПСДЕ достигнет поставленных целей, а партнерство между двумя политическими формированиями будет укреплено. В рамках съезда также были избраны два первых вице-председателя ОНСУЛа и Александру Кауя, а также Национальный политический совет, Национальная ревизионная комиссия и коллегия по этике и арбитражу, говорится в сообщении партии. Бывший президент Республики Молдова Владимир Воронин, который более 3 десятилетий возглавлял партию коммунистов Республики Молдова, покинул пост председателя политического формирования. Решение было принято сегодня на съезде партии, в котором приняли участие 254 делегата, сообщает официальный сайт формирования. В ходе заседания новым лидером партии коммунистов